Дорожное радио. Симферополь 91.5

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: душевное на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума утвердила налоговые поправки, призванные стабилизировать ситуацию на топливном рынке страны. Предложенные правительством нововведения, по сути, вступят в силу с задним числом с 1 июня. Речь о двух ключевых мерах. Во-первых, производство бензина путем смешения компонентов приравнивается к полноценному производству и облагается акцизом. Однако компании-переработчики получат налоговый вычет. Также пакет законопроектов устанавливает понижающий коэффициент демпфера на ввоз бензина из стран Евразийского союза.
0: Россия.
1: Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесли в белые списки. Проголосовать онлайн можно будет даже в случае ограничения работы мобильной связи. Как сообщило Министерство цифрового развития, в дни выборов на избирательных участках также будут работать точки доступа Wi-Fi. В этом году дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах. Чтобы принять участие в выборах онлайн, нужно будет заранее подать заявление на портале госуслуг. Запись откроется за 45 дней до голосования. Совет Евросоюза официально продлил санкции против России еще на год, до 31 июля 2027 года. Само решение было принято на саммите стран еврозоны неделю назад. Санкции касаются торговли, финансового сектора, энергетики, технологий двойного назначения, а также импорта российской нефти и нефтепродуктов. Вводятся ограничения в отношении ряда российских банков и средств массовой информации. Федерация фехтования России восстановлена в своих правах. Как сообщил министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев, решение приняла Европейская конфедерация фехтования. Теперь российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях в Европе с национальным флагом и гимном. Аналогичные права вернули себе и белорусские фехтовальщики. Ранее наши спортсмены получили право выступать с государственной символикой и на соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования.
0: Транспорт.
1: Росавиация отменила ограничения на полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании могут выполнять рейсы в аэропорты этой Ближневосточной республики круглосуточно. Ограничения, напомню, действовали с 14 по 24 июня. Вылеты из России в Тегеран и другие города Ирана были запрещены с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В Росавиации уточнили, что продолжат отслеживать ситуацию с работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

важное.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Патриотическая составляющая школьного образования усилится с 1 сентября. Как сообщило Минпросвещение, доля начальной военной подготовки в предмете основы безопасности и защиты Родины вырастет до половины учебного времени для классов с 6 по 11 включительно. Школьники начнут изучать беспилотные летательные аппараты и проходить учебные сборы. Параллельно со следующего учебного года с 5 по 7 классы в школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него, в частности, подготовят документальные фильмы о выдающихся личностях, в том числе участниках специальности. Военной операции. Массовые отключения электроэнергии затронули Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона полностью или частично обесточены. В Запорожской области отключения затронули значительную часть территории, однако объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
0: Мир.
1: Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Персидского залива. Причиной стало нападение на торговое судно у Ормузского пролива. Корабль шел под флагом Сингапура, никто не пострадал. Однако генеральный секретарь организации Арсенио Домингес заявил, что нужна пауза, чтобы убедиться в безопасности судов. Соединенные Штаты решили прекратить прием беженцев, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Вместо приема вынужденных переселенцев Вашингтон будет договариваться с другими странами, готовыми их принять. По заявлению Белого дома, такое решение принято на основании постановления Верховного суда. Тот ранее решил, что американская администрация может отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а прибывающим в США мигрантам суд запретил подавать заявление на убежище до пересечения американо-мексиканской границы.
0: Дороги.
1: Кто будет виноват в аварии с беспилотным автомобилем? Министерство транспорта предложило четкую систему распределения ответственности в зависимости от причины ДТП. По законопроекту ведомства, по базовой схеме вред потерпевшему возмещает владелец беспилотника. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции или ошибки в программе, отвечать станут разработчик и изготовитель. За некачественный ремонт беспилотного авто ответственен будет сервисный центр. В случае принятия законопроекта от Минтранса правила вступят в силу 1 сентября будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8 978 911 0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВВД МТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдин 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
13: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
14: В ленте! Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей?

0: скажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз, Сбербанк.
2: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
3: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Дорожное радио.

Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица, Макса Отто. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. Центр Юстасу.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Реклама. Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Патриотическая составляющая школьного образования усилится с 1 сентября. Как сообщило Минпросвещение, доля начальной военной подготовки в предмете основы безопасности и защиты Родины вырастет до половины учебного времени для классов с 6 по 11 включительно. Школьники начнут изучать беспилотные летательные аппараты и проходить учебные сборы. Параллельно со следующего учебного года с 5 по 7 классы в школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него, в частности, подготовят документальные фильмы о выдающихся личностях, в том числе участниках специальной военной операции. Массовые отключения электроэнергии затронули Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона полностью или частично обесточены. В Запорожской области отключения затронули значительную часть территории, однако объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
0: Мир.
1: Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Персидского залива. Причиной стало нападение на торговое судно у Ормузского пролива. Корабль шел под флагом Сингапура, никто не пострадал. Однако генеральный секретарь организации Арсенио Домингес заявил, что нужна пауза, чтобы убедиться в безопасности судов. Соединенные Штаты решили прекратить прием беженцев, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Вместо приема вынужденных переселенцев Вашингтон будет договариваться с другими странами, готовыми их принять. По заявлению Белого дома, такое решение принято на основании постановления Верховного суда. Тот ранее решил, что американская администрация может отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а прибывающим в США мигрантам суд запретил подавать заявление на убежище до пересечения американо-мексиканской границы.
0: Дороги.
1: Кто будет виноват в аварии с беспилотным автомобилем? Министерство транспорта предложило четкую систему распределения ответственности в зависимости от причины ДТП. По законопроекту ведомства, по базовой схеме вред потерпевшему возмещает владелец беспилотника. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции или ошибки в программе, отвечать станут разработчик и изготовитель. За некачественный ремонт беспилотного авто ответственен будет сервисный центр. В случае принятия законопроекта от Минтранса правила вступят в силу 1 сентября будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
5: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8 978 911 000 и на сайте crameadefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5T2VDMT 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по Трейден 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
12: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
11: Гарантия лучшей цены.
13: В «Ленте».
14: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
15: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
14: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российский рынок топлива получит доступ к импортному бензину с государственной поддержкой. Госдума утвердила закон, который распространяет механизм демпфера на импортеров. Для бензина из стран Евразийского экономического союза коэффициент компенсации установлен на уровне 0,9. Для топлива из других стран, прежде всего из Индии, демпфер будет рассчитываться по специальной формуле, которая должна нивелировать разницу стоимости между импортным и отечественным топливом.
0: Россия.
1: Выпускные вечера пройдут в ночь на 27 июня по всей России. В Москве на ВДНХ соберутся порядка 50 тысяч выпускников и педагогов. В Санкт-Петербурге в эту же ночь состоится легендарный праздник «Алые паруса». Его участниками станут порядка 66 тысяч выпускников. По традиции, по Большой Неве пройдет «Брик Россия» под «Алыми парусами», а на Дворцовой площади состоится концерт с участием различных артистов. Отмечу, что более чем в 40 регионах страны в связи с Днем молодежи и выпускными вечерами будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Россия приняла зеркальные меры в ответ на закрытие своего консульства в Румынии. Министерство иностранных дел нашей страны накануне вызвало посла Румынии и вручило ему ноту. Генеральный консул Румынии в Петербурге Лауренцева Константинова объявлен нежелательным лицом. Само консульство в Санкт-Петербурге прекращает работу.
0: Туризм.
1: Российский союз туриндустрии назвал альтернативные направления для отдыха вместо Крыма. Это Анапа, Абхазия, Калининградская область, курорты Ленобласти и побережье Каспийского моря. Часть туристов может выбрать экотуризм на Байкале, Алтае и Волге. Такое перераспределение спроса туроператоры назвали возможным после того, как количество поездов Таврия в Крым сократилось с 14 до 7 в день. Также в Крыму до сентября по соображениям безопасности приостановили бронирование и заселение детей в лагеря отдыха и отели.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот начал чаще летать в Турцию. С 26 июня дополнительные рейсы в Анталью национальный авиаперевозчик стал совершать из 6 городов – Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Всего авиакомпания добавляет свыше 1000 дополнительных кресел. Рейсы будут выполняться вплоть до середины октября. Дополнительные рейсы из Москвы на турецких направлениях Аэрофлот назначил также в Бодрум и Даламан. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Опаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как экономить топливо и почему это так скучно. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим об экономии топлива для любителей дальних поездок. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Способов экономии на самом деле не очень много, и опытные водители их прекрасно знают. Так что все следующие советы предназначены исключительно новичкам. Начнем с вещей неочевидных. Например, правильная резина. Некоторые категории покрышек, оказывается, способны сэкономить до 5% топлива. У них сопротивление качению очень маленькое. Такие шины так и называются энергосберегающие. Правда, стоят они обычно сильно дороже, но выход есть. Можно поднять давление в обычных колесах. Немного, не больше, чем на полатмосферы. И экономия по бензу и резину не убьем. Будет, правда, жестковато ехать. Кстати, следите за давлением. Очень полезно во всех смыслах. Аэродинамика. Тоже вещь не всегда очевидная. Понятно, что багажник на крыше не сильно способствует экономии, но вот про открытые окна и люки знают далеко не все. Так что лучше их закрывать и потерпеть жару. Почему жару? Есть же кондей, скажете вы. А я отвечу, кондиционер – это прекрасно. Но с точки зрения экономии топлива, это минус литр на 100 километров. Так что выбирайте. Если уж ставится задача радикально сэкономить топливо, то обратите внимание на электрику и электронику. Никаких зарядок гаджетов, долой магнитолу и видеорегистратор. Да даже работающие фары требуют свои пол-литра на 100 километров. Так что в этом случае днем рекомендуют включать ходовые огни или даже противотуманки. Ну и самый очевидный совет – манера езды. Если ездить медленно и печально, без резких тормозов и ускорений, не раскручивать обороты, а держать их, чтобы получить максимальный момент, то будет вам счастье и большая экономия топлива. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

веков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

0: звезды Дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю,

0: Реклама.
1: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пау Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8 978 911 0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВ ДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейд-ин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: все равно. Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, кто выступит на фестивале «Огненный меч» в Калининградской области, в чем для туристов становится лучше «Мармарис» и какими событиями будет наполнен фестиваль «Вдохновение» в Москве. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, кто выступит на фестивале «Огненный меч» в Калининградской области, в чем для туристов становится лучше «Мармарис» и какими событиями будет наполнен фестиваль «Вдохновение» в Москве.
3: Это надо видеть.
2: В Калининградской области через 2 недели определят лучшие фаер-команды региона во время фестиваля «Огненный меч 4.0». Огонь в умелых руках — это целый театр. Вот и устроят гостям праздника эффектные фаер-представления в виде соревнований, в том числе в номинациях соло и дуэты, и шоу. С фаер-номером выступит коллектив из Петербурга. «Огненный меч» будет проведен в деревне викингов Кауп в поселке Романово. Фестиваль «Фаер-шоу» пройдет здесь 11 июля.
3: Отдыхаем!
2: Турецкий «Мармарис» станет курортом с человеческим лицом. А лице, которое было до этого, можно было только сожалеть. На шведских столах в отелях предлагали просроченные продукты, зазывалы не давали туристам прохода. На пляжах за отдых на шезлонге требовали до 30 евро. Власти Турции решили все поменять. Как сообщает «Турпром», на государственном уровне разработан, утвержден и вступил в силу для «Мармариса» жесткий устав приказов и запретов. Отныне отели обязаны следить за свежестью выставляемой еды, что будут контролировать полицейские. Ресторанным зазывалам запрещается физически преграждать путь туристам на тротуарах, хватать их за руки и навязывать брошюры. На пляжах 3-метровая зона у кромки воды освобождается от нагромождений лежаков и должна быть свободна, чтобы отдыхающие могли спокойно расстелить свои полотенца.
3: Добро пожаловать!
2: Язык искусства универсален. На нем и будут говорить участники 9-го международного фестиваля искусств «Вдохновение», который пройдет в конце июля в Москве. Российские и зарубежные артисты из стран группы БРИКС будут давать спектакли, устраивать театральные и танцевальные лаборатории и концерты на ВДНХ. Здесь, например, выступит знаменитый театр «Лицедей» из Петербурга и состоится уличное шоу-променад «Океан» с гигантскими фигурами рыб. Философский кукольный спектакль «Голова слона» расскажет о хитросплетениях памяти, а «Ночь одноактных балетов» покажет современную хореографию. Фестиваль искусств «Вдохновение» проведут 23-26 июля.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Дорожное радио.
13: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая?

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. «Жасмин»

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения послушаем новинки совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, пауз, Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью,
2: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио. Первый месяц лета подходит к концу, но что точно не заканчивается, так это музыкальные новинки на волнах Дорожного радио.
0: Премьера!
3: Свою яркую и по-настоящему солнечную песню представил Иракли. Композиция «Солнце внутри» обязательно подарит вам летнее настроение. В социальных сетях артист признался, что эта песня про ощущения, которого нам порой так не хватает. Солнце, движение, теплый воздух и музыка. Послушаем прямо сейчас. Солнце!

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан». Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
2: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
2: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по ТРЭДИН 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: России нужна ясность о роли США в урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров после высказываний американского госсекретаря Марка Рубио об итогах саммита в Анкоридже. По словам Рубио, соглашения на Аляске не было, на Аляске было предложение. Об этом сообщает ТАСС.
2: Россия.
1: С 1 июля сделки с недвижимостью в России можно будет оформлять с помощью биометрических данных, изображения лица и записи голоса. Об этом сообщил член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат отметил, что биометрия не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а является дополнительным уровнем проверки личности. Windows 10 получит расширенное обновление. Американская корпорация Microsoft объявила об увеличении срока поддержки этой операционной системы. Официальное продление актуально до 12 октября следующего года. Это касается устройств, используемых частными лицами. У пользователей Windows 10 будет больше времени для перехода на 11-ю версию. При этом они продолжат получать важные обновления, отвечающие за безопасность.
2: Мир.
1: На чемпионате мира по футболу установлены два рекорда. Первый по числу голов. Уже забито 177 мячей. Это на 5 больше, чем 4 года назад в Катаре. Второй рекорд по посещаемости. Суммарное число зрителей более 3 миллионов 605 тысяч. Отмечу, что на нынешнем чемпионате мира расширено число команд-участниц до 48. Этим и объясняются новые рекорды.
2: Транспорт.
1: В столице Вьетнама началось масштабное строительство метро. На днях там начали возводить сразу 5 новых линий, которые должны стать основой будущей транспортной системы Ханоя. Новые ветки свяжут центр города с быстро растущими жилыми районами, промышленными зонами и новыми технологическими кластерами. Это только часть масштабной программы строительства метро. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: щастя весели хватит. Мама в бомбояж. Муж любимый, сын и дочь. Буду я по вам скучать на курорте, но не точно.
1: Да, не вредно помечтать.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место наше.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: косим трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершить святую

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио представляет «Новая песня». Группа «Горько». «Горько».